0: Точно так же воздух.
1: When it is polluted, we can die.
0: Если он загрязнен, мы можем умереть.
1: Similarly, there are different kinds of goddess.
0: Также есть различные виды богов.
1: So it is said,
0: говорится,
1: where you need only a needle,
0: где вам нужна только иголка,
1: we don't need a sword.
0: Нам не нужен меч.
1: And where we need a sword, the needle can't help.
0: А где нам нужен меч, то там не может помочь игла.
1: So, every goddess, all the human is a god.
0: Все боги, все богини, а люди.
1: But now there are two qualities.
0: Но сейчас у нас два качества.
1: Divine quality,
0: божественное,
1: or the satanic quality.
0: Или сатанические.
1: Asura shaktis, or devik shakti.
0: Или шакти Ашуры или шакти Дев.
1: If we have Devik Shakti,
0: если у нас девические, божественные качества,
1: you will be known as a Holy Mother.
0: То вас будут знать как Святая
1: Мать. Or you will know as a Holy Father.
0: Или Святой Отец.
1: Yes, we have this quality,
0: да, у нас есть
1: abilities,
0: эти способности,
1: but it is polluted.
0: Но это загрязнено.
1: We don't accept and we don't follow and we don't respect.
0: Мы это не принимаем, и мы этому не следуем, мы этого не уважаем.
1: So, in every world, in every countries, there had been some great saint.
0: Во всех странах, везде были великие святые.
1: But similarly like, we preserve them.
0: И мы их сохраняем.
1: We respect them.
0: Мы их уважаем.
1: Look the Hanuman, God Hanuman.
0: Посмотрите на Бога
1: Хануман. God Hanuman is incarnation of the Shiva.
0: Хануман – это инкарнация Шивы.
1: So we have the Shaktis.
0: У нас есть Шакти.
1: And now it's just 9 nights of the Divine Mother.
0: Сейчас идет 9 ночей Божественной Матери.
1: Yes, it is, I think today is already 5th day.
0: Я думаю, сегодня уже 5-й день.
1: Divine Mother, worshipped.
0: Которая поклоняется.
1: And now, it is in India, by our government, they prohibited slaughtering animals till this 9 days of the Divine Mothers.
0: И вот во время этих 9 дней Божественной Матери правительство Индии запретило убийство животных.
1: So, don't think, oh, I am poor woman.
0: Не думайте, о, я бедная женщина.
1: You are not. You have immense of power. Immense, immense.
0: Сила, огромная.
1: Yeah. And so Mother Earth, that is the power.
0: От матери земли.
1: And you know earthquake?
0: Вы знаете, что такое, когда?
1: What is that?
0: Происходит землетрясение.
1: It is the Shakti.
0: Это
1: the Shakti power. Can move the whole Himalaya.
0: Все Гималаи трясутся.
1: It can move the whole earth.
0: Вся земля сотрясается.
1: That is the Shakti power.
0: Это сила Шакти.
1: So same thing you have, but we don't follow the rules and everything is gone.
0: То же самое у вас есть, но вы не просто не следуете правилам.
1: All ventils are open.
0: Все ваши открыты краны.
1: We shall respect. So respect is in the respect.
0: Мы должны уважать. Уважение в уважении.
1: So similarly, this soul, which is in our body,
0: точно так же, в той душе, которая в нашем теле,
1: this soul is a very old one.
0: Это очень старая душа.
1: That's why you came as a human.
0: Поэтому вы пришли сюда.
1: But human came and thought, I am a human and I can do all what I like.
0: Но человек думает, я человек, я могу делать все, что мне
1: захочется. This kind of thought is the enemy for the human.
0: А вот такие мысли – это враг для человека.
1: I am human, I can do what I want.
0: Я человек, я могу делать все, что я хочу.
1: I don't have any more life after.
0: И у меня нету после этого больше жизни.
1: Who said that?
0: Кто это сказал?
1: If you are self-realized,
0: если вы самореализованы,
1: you can see where your life will go again.
0: А вы тогда будете знать.
1: So that's a cycle. that is cycle of the birth and death.
0: Есть цикл рождения и смерти.
1: Like a cycle of the season.
0: Это как сезоны сменяют один другой.
1: So this energy which we have,
0: та энергия, которую
1: we shall respect and be happy and thanks to God that we became as a human.
0: Мы должны ее уважать, мы должны быть счастливы и благодарить Бога, что мы пришли сюда как человек.
1: The human life is not only just for eating, sleeping and getting children.
0: А человеческая жизнь дана не только для того, чтобы спать, кушать и делать.
1: So there is a mantras.
0: Есть мантра.
1: And so you have collected from many, many lives the vibration, the energy.
0: Через много-много жизней вы собрали в себе вибрации и энергии.
1: So it is like a snowball.
0: Это как снежный ком.
1: And from the hill up, you throw the snowball, and it's getting bigger and bigger.
0: И этот снежок, когда вы скатываете с верхушки снежного холма, то он становится все больше и больше набирает.
1: Similarly, we got so many karmas.
0: Также мы набираем и кармы.
1: So we have the bundles of karma.
0: У нас есть клубок карм.
1: But luckily, if we come to the spirituality, and if we get the guru, that master, he can give you that fire, so all snow will melt.
0: Такой мастер, такой учитель может дать вам огонь, который растопит весь этот клубок.
1: Then there's only water.
0: И останется только вода.
1: It is melted. Similarly, through your pranayams, your practice, kriya and mantra,
0: точно так же, через вашу практику, пранаям, крии и мантра,
1: these karmas will melt it.
0: Эти кармы, они растают.
1: Saint Bhagavad Gita Krishna said,
0: Bhagavad Gita Krishna сказал,
1: yoga karmasu koshalam, your yoga practice will be successful through doing good karma.
0: Ваша практика йоги будет успешной, если вы будете делать хорошую карму.
1: When you will master in yoga, then it is said, yoga agni karma dagdhani, the fire of the yoga will burn all your negative karmas.
0: Огонь йоги сожжет все ваши негативные кармы.
1: So this soul is turning,
0: эта душа, она поворачивается,
1: coming, wandering in the space, and luckily it gets the human body.
0: И на свое счастье получила человеческое тело.
1: The center point is the navel.
0: А центральная точка – это пупок.
1: We have 10 different pranas.
0: У нас есть 10 различных пран.
1: But out of these 10, 2 is the prana and apana. These are the mighty powers.
0: Самые мощные из этих две, prana и apana.
1: Inhalation and exhalation.
0: Вдох и выдох.
1: And both inhalation and exhalation touching the navel.
0: И оба, и вдох, и выдох, они дотрагиваются до пупка.
1: Now touch your navel here, put your hand.
0: Дотроньтесь до своего пупка, положите руку.
1: And say any word.
0: Скажите любое слово.
1: But moment.
0: Подождите.
1: Say any word. But feel when you say any word, the pressure is first on the navel.
0: А когда вы скажете это слово, почувствуйте.
1: So you can just touch like this.
0: Сначала на пупке. Дотроньтесь.
1: Say any word.
0: Скажите любое слово.
1: Yeah, said, hello, how are you? Blessings. Good day, good morning. I'm hungry. You see? Hello. Here is moving. So the seat of the sound is here. And the child who can't talk properly, then you have to practice from the navel. Which is in yoga, in book, you have Yoga and Daily Life book.
0: у вас есть книга
1: Йога. There are postures. It's Anoka.